0: Христос не море во все молитвы, в шопе не носоти рея.
1: Пой пепе ноти тинати о унов и фнути им пайоти на чес.
0: Шо из петхом хемен и воцеп, шо из пепе фра